Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 10 градусов. Ветер западный – 1 метр в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно – плюс 11, плюс 20 градусов. Ветер южный – 2 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

ладный, так и знай. И можешь верить мне, ни за что на свете не подойду к тебе. Забудь, не вспоминай.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант
1: 124-76-29. Город Москва. 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача. Дождик. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 10 градусов, ветер западный, 1 метр в секунду, давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 12, плюс 19 градусов, ветер южный, 2 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант
3: 127-27-76-29. Город Москва, 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Олег Газманов.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация о анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Звонит вам Эка Давыдова, город Тула. Хочу передать привет Галине Клевакиной, поставить песню Кадышевой, веселую, любую. Спасибо, Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника Алла Рид.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Простор», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, Тик. Угрин 113-774-629-00.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк». Субтитры

0: Идеальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
5: 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: старше 16 лет.
1: Радиодача представляет.
2: Море, пираты, сокровища.
1: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
2: Ну что, вперед к приключениям.
3: 6+.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я из Москвы, работаю в агентстве пожарного аудита. Хочу передать им привет. Включая шефа Михаила Николаевича Медведева. Заказываю песню «Тихий огонек моей души». Спасибо, Радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 8 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 29 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. День знаний во всех российских школах начнется с поднятия флага и исполнения гимна. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он также рассказал, что после торжественной линейки пройдет занятие из цикла «Разговоры о важном». На нем будут обсуждаться темы единения народов нашей страны, сохранения исторической памяти, патриотического воспитания и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Кроме того, в Минпросвещении заявили, что в новом учебном году продолжится масштабный проект «Мелодии вместо звонков», который охватит все регионы. Начало и конец уроков будут объявлять популярные мелодии и произведения современных и советских авторов. Россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Как сообщили аналитики, аферисты начали рассылать гражданам ссылки на фишинговые сайты, имитирующие портал госуслуг. При переходе на них запускается видео с якобы взломом личного кабинета и выгрузкой документов и персональных данных. В связи с чем соотечественникам порекомендовали не переходить по ссылкам от незнакомцев, установить в мессенджерах запрет на звонки и сообщения и приглашения в чаты от них. В Роспотребнадзоре рассказали, кому обязательно нужно привиться от гриппа. В первую очередь это следует сделать детям, пенсионерам и гражданам с хроническими заболеваниями, такими как диабет или сердечно-сосудистые патологии. Кроме того, к группе риска относятся те, кто в силу профессии регулярно контактирует с большим числом людей. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите премьеру. Прямо сейчас очаровательная супружеская пара Влад Топалов и Регина Тодоренко представят свою новую песню «Тысяча сто по Фаренгейту». Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Премьера на «Радио Дача».

0: Сочинять роман с другим человеком и делать вид, что вас что-то связывает, это вроде называется сталкинг, когда предмет обожания сносит крышу человеку настолько, что за ним начинают следить, настойчиво заявлять, что между вами что-то есть. Страшновато, не так ли? Не делайте подобное. У нас с вами есть некое преследование очевидное. Выходные понемногу догоняют, и вот это уже приятно, честно говоря. Меня зовут Андрей Фролов. Всем легкого завершения рабочей недели желаю. И оставайтесь рядом с Радио Дача. Тогда все случится непременно.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске переменная облачность. Температура плюс 11 градусов. Ветер западный – 1 метр в секунду. Давление 771 миллиметр ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 12, плюс 19 градусов. Ветер южный. 2 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4. 1, 2, 3, 4!

Сегодня 28 августа, пятница. Ракам, львам и стрельцам звезды советуют не отказываться от встреч и приглашений. В компании друзей может появиться новость, которая заметно изменит планы на ближайшие недели. Овны, девы и весы могут удачно завершить переговоры. Хороший момент, чтобы еще раз напомнить о себе человеку, от которого давно ждете ответа. Только не давите. Вежливое напоминание сработает лучше настойчивости. Тельцам, скорпионам и рыбам лучше не покупать вещи только ради того, чтобы поднять настроение. Эмоциональные траты сегодня особенно легко принять за хорошую идею. Если покупка действительно нужна, перенесите ее хотя бы на завтра. Близнецы, козероги и водолеи могут получить неожиданное предложение провести выходные не так, как планировали. Соглашайтесь. Если есть желание сменить обстановку, то небольшая поездка сейчас окажется полезнее обычного отдыха дома.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

0: Извиняюсь, это вроде бы как не тест на IQ. Пройти такое испытание легко. Если нет, то это является настоящим провалом. Я считаю, всем ясного ума и простых решений даже в самых сложных обстоятельствах. Потому что пятница, нужно разобраться со всеми делами как можно скорее и не задержаться перед выходными на своем рабочем. Соответствующий ритм и настроение задаем здесь, на радио «Дача». Впереди группа «Чили», Женя Белоусов, а также дуэт Нины Шацкой и Брэндона Стоун. Все это буквально через несколько минут.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Простор», Тверская область, Эмоу-Кимский, территория Басовская, тип УГРН 113-774-629-00.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Маки, помимо красоты, приносят много пользы в различных сферах жизни. В фармацевтике, например, даже промышленности. Естественно, в том, что доставляет особенное удовольствие. Я имею в виду кулинарию. Естественно, булочка с маком с утра. Это кайф. Всем желаю приятного аппетита, кто завтракает, и удачно добраться на работу. Последняя рабочая пятница сегодня. Всем удачных выходных и классной музыки. А для этого оставайтесь здесь, на Радио Дача.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3-7-2026.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-46-29. Город Москва.

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Радио «Дача» представляет.
6: Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
7: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
8: Не может быть, здесь все монстры.
6: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». В кино с 1 сентября. 6+.
9: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
12: Как я по всему этому соскучился.
11: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
10: 16+.
13: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.

0: новости.
1: Московское время 9 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 29 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России 1 сентября вступят в силу масштабные поправки в банковское законодательство. Одним из главных нововведений станет создание единой базы всех банковских карт граждан с жестким лимитом не более 20 на человека. Кроме того, банки получат право останавливать переводы на срок до 48 часов при подозрительной смене данных в учетной записи. Школьникам запретят использовать телефоны на уроках с 1 сентября. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, исключением станут случаи угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также другие экстренные ситуации. При этом на переменах ученики могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Удача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Метеорологи Яндекс.Погоды подготовили прогноз на грядущий осенний сезон в мегаполисах России. По их данным, осень будет теплее климатической нормы во всех крупнейших городах страны. Особенно теплым окажется сентябрь. Что касается дождей, то особенно влажным относительно средних многолетних показателей и прошлого года станет ноябрь. В этот месяц количество выпавших осадков окажется выше климатической нормы в 1,5 раза практически во всех мегаполисах. Этот выпуск завершен. Всем желаю легкой пятницы.
0: Прямо сейчас

0: Кулинарская акция на радио «Дача».
1: Всем привет, это Радио Дача, и тот день, который мы практически приближали как могли, он наконец настал. День, когда мы подводим итоги нашей грандиозной акции под названием «Лето с сюрпризом». И для этого здесь собралась большая и, надеюсь, приятная компания. Это Маша Федорова. Привет, Маша.
2: Привет, Саша. Александр Жилавский. И с нами Денис Клявер.
3: Ух, ура. Здравствуйте, друзья. Ну, как
1: большой
3: же я...
1: во всех смыслах друг Радио Дача.
3: Да, это точно. Спасибо большое, друзья. И для меня сегодня двойная ответственность оказаться на финале, которого так все ждут на протяжении всего лета. Все поклонники многомиллионной армии «Радио Дача» в ожидании сегодняшнего
2: микрофона. Да, все присылали свои летние яркие фотографии, невероятные. Отобрано 57 финалистов, и вот сегодня будет выбрано два суперфиналиста, тех счастливчиков, которые отправятся на круизном лайнере покорять Черное море.
1: 57 вот слушателей сейчас в отдельном особенном напряжении.
2: Пальцы скрестили все.
1: Рядом семьи.
3: А они в курсе, да, что они уже вот они?
1: Мы предварительно их обзвонили.
2: Предупредили, кодовые слова напомнили.
3: Молодцы.
1: Отрепетировали. Мало. Мы серьезно подходим к таким вещам.
3: Супер. А вас там не спрашивали? Это точно? Код не спрашивали вы у них? Нет никакой?
1: Трое сказали.
3: Трое сказали? Ну ладно.
1: Не будем говорить те слова, которые нам сказали остальные. Также сегодня мы обсудим премьеру клипа Дениса на песню «Не плачь, Анастасия».
3: С удовольствием, да.
1: Послушаем саму песню. Поговорим о юбилейном фестивале «Радио Дача. Удачные песни» и просто хорошо проведем время.
2: Потому что всегда хорошо там, где есть «Радио Дача». Все мы это прекрасно знаем.
3: Точно.
4: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но...

0: Рождественская акция на радио «Дача».
1: Большой финал грандиозного проекта «Лето с сюрпризом» в эфире «Радио Дача» продолжается. Сегодня у нас артист, который, я думаю, не обижается, когда ему говорят, что мы выросли на ваших песнях.
2: Я с удовольствием. Вы такие красивые все выросли и прекрасные. Здравствуйте, дальше.
3: Не без твоей помощи.
1: Благотворное влияние музыки.
2: Спасибо.
3: Сегодня поговорим не только о нашем большом финале, но также есть большое событие. Вышел клип на песню «Не плачь, Анастасия».
2: Да.
3: Так.
2: Для меня это такой был очень клевый опыт, и дважды, потому что, во-первых, в основном песни я пою только свои, в свое сочинение, ну или вот как в «Чай вдвоем» со Стасиком нашего общего, но за редким исключением, только в моей дискографии есть замечательные песни других авторов, оказавшись в шоу «Конфетка», очень получилась классная коллаба, и песня «Не плачь, Анастасия» вдруг стала прямо всеми востребована, всем очень понравилась, и самое главное, что я сам кайфанул, потому что очень хотелось поэкспериментировать и сделать нечто такое необычное. И то же самое мы решили с Сашей Гудиным сделать с клипом. Подумали, что лучшего момента не придумается, внедрить то всеми любимое и одновременно ненавистное ИИ. Вот, да, потому что...
3: Не обошло оно тебя.
2: Да, мне кажется, это, знаете, от любви до ненависти один ИИ. Вот. И полтора месяца мы создавали нашу замечательную Анастасию вместе с прекрасными ребятами, кто действительно профи в этом. Это не там, типа, кнопочку нажать, там 10 рендеров сделать, и вот что получилось, я его слепил из того, что было. Нет. Во-первых, надо было придумать образ ее. То есть мы там все мечты сбылись. И волосы такие, и глаза, чтобы такие были. И мушечка такая. И самое приятное, что мы могли мучить ее сколько угодно, потому что она не живая. Потому что заставлять реальную актрису рыдать и вот так вот, чтобы под водой переживать и
1: сейчас
2: мучиться.
1: Сейчас желтая пресса подготовила заголовок. Денис Клявер мучил неживую актрису.
2: Да, да. Вот имею право. Могу сказать честно, в ближайшее время больше и клипы я снимать не буду, потому что все мечты сбылись, а дальше будем все-таки по аналогу проходить. Будем все-таки мучить живых людей.
3: Как говорится, хорошего помаленьку.
2: Да, да.
3: Так, прямо сейчас послушаем эту самую

0: Потом не плачьте, если вдруг увидите запись, как прошел круто наш юбилейный фестиваль. Удачные песни, посвященные 20-летию радио «Удача» в эфире. Потому что мы напоминали много раз, и я, Андрей Фролов, в очередной, повторю, 26 сентября на сцене Life Arena в Москве соберутся все ваши любимые артисты. Более 20 человек выступят вживую. Там будет Олег Газманов, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков и многие-многие другие. Увидеть этот шикарный концерт, это грандиозное шоу, сможет каждый. Билеты уже давным-давно в продаже на сайте удачныепесни.рф. Там же все подробности. Читайте, покупайте, приходите. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 28 августа отмечается День столяра и плотника, в который чествуют мастеров, работающих с деревом. Если у вас туго соображающие подчиненные, то считайте, что сегодня и ваш день тоже. Праздник также призван подчеркнуть ценность ручного труда и напомнить, что из натуральных материалов можно создавать красоту и решать практические задачи.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Дамы и господа, леди и джентльмены, уважаемые слушатели радио «Дача», вот он настал тот момент, которого мы с волнением ждем все эти минуты, потому что мы будем определять первого победителя. Произойдет это прямо сейчас.
2: А произойдет это с помощью счастливой руки Александра Жилавского, который сейчас генерирует цифры и рандомайзером. Из 57 выберем одного счастливчика, того, кто отправится покорять Черное море.
1: Ты же понимаешь, что он останется счастливой только для одного человека, а для 56 нет. Так. Мы вводим, чтобы все это видели. Все что? Честно и прозрачно. Числа от 1 до 57.
2: Так.
1: И на глазах у всех генерируем число. И это, внимание...
2: Так, та-да-да-дам.
1: 20.
2: О, номер 20.
1: Круглая.
2: Кто у нас под номером 20? А это Марина из Ивановской области.
1: Ух! Область невест.
2: И что необычно, как раз-таки фотография
3: с кораблем, да?
2: Да, с кораблем.
1: Это тот самый человек и пароход. Я звоню тебе, Марина, все сильнее день ото дня.
4: Алло.
2: Алло,
1: ура!
2: Марина, ура! Это радио «Дача».
3: Марина.
4: Да, это я.
2: Марин, угадайте, кто с вами говорит.
3: С вами говорит Денис Клявер. В эфире радио «Дача». Более чем правда.
2: Все правда.
3: У вас прекрасная фотография на фоне корабля. К чему бы это, казалось бы?
2: Вы под номером 20. Именно эту цифру выбрал своей счастливой рукой Александр Жилавский в рандомайзере.
1: Да, Марина.
2: Под четким руководством Дениса Клявера.
4: Это правда или я в шоком состоянии нахожусь?
3: Правда, Мариночка, мы вас поздравляем.
4: Я в шоке. Подождите.
2: Грибы собираю.
1: Оставьте лукошко, Марина.
3: Оставьте все.
4: Ай, я вас угощу жареными лисичками с картошкой.
1: Тогда нет.
2: Но только после того, Марина, как вы ответите на два вопроса. Вопросы несложные, мы будем всячески вам подсказывать.
3: Концентрировались? Ага.
1: Турция – одна из двух стран, которая находится сразу в двух частях света. Какие это части?
2: Ну, легко, Марина.
4: Так, Турция.
2: Давайте, вспоминайте.
4: Европа и Азия, конечно.
2: Конечно, это правильный ответ. Европа и Азия.
3: И второй вопрос от меня. Как называется пролив, который разделяет Стамбул? Бросайте нафиг эти лисички ваши.
1: Вам в свою игру надо.
2: Марина, понимаете, вы отправляетесь покорять. Марина, вы отправляетесь покорять.
1: Давайте Марину посмотрим.

0: во что-то очень сильно.
1: А представьте, кто-то сейчас едет мимо леса, а оттуда голос: «Мечта моей жизни сбылась!»
0: Супер.
1: Достаточно, Марина, закончили упражнение.
0: Марина, выдохнули, поставили ноги на ширине плеч и слушаем.
1: Мы вас поздравляем, Марина, от всей души. Марина, мы вас оставим в этом замечательном состоянии, потому что нам надо определять еще и второго победителя. Мы еще раз вас поздравляем.
0: Да, Мариночка, еще раз поздравляем. Вот. Ну, а лисички все-таки собирайте, послушайте.
1: Да, прожаренные мы помним.
0: Там покормят, понятно, но...

0: только что стала первой суперфиналисткой в нашем большом проекте «Лето с сюрпризом». У нас это еще не все, это не конец.
1: Да, мне кажется, такие люди как раз доказывают, что удачу действительно притягивают позитив. Вот когда человек действительно очень хочет, человек искренне в это верит. А недаром была фотография даже, ну все совпало.
0: Для тебя удача найдет, как в твоей песне.
1: Да, и тебя удача найдет точно, как в моей песне.

0: радио «Дача».
1: Продолжаем определять победителей грандиозной акции «Радио Дача. Лето с сюрпризом». Где-то сейчас Марина, возможно, уже возвращается домой, и у нее есть грибы и круиз.
2: А может, бросила она эти грибы и просто побежала всем хвастаться?
3: Мне кажется, они там прямо и сжарились от ее эмоций.
1: Накал ее страсти.
3: От ее накал страсти, точно. Они прям можно есть уже сырыми.
1: Мы же пока поговорим о другом, поскольку у нас здесь вместе с нами Денис Клявер, участник юбилейного фестиваля «Радио Дача. Удачные песни».
3: Очень приятно, между прочим, оказаться среди замечательных артистов любимой радиостанции. Спасибо, друзья.
2: Тем более, это юбилейный фестиваль.
3: Да,
2: и узнаем, что там что-то будет.
3: Что-то там будет. Послушайте, там будет, во-первых, грандиозное шоу, а тем более на радиодаче всегда так по-домашнему и очень тепло, а с учетом юбилейного настроя, думаю, будет вообще что-то фантастическое. Поэтому все артисты, конечно, готовят что-то яркое, запоминающееся. Не знаю, я там буду точно, не знаю, будет ли там чай вдвоем.
2: Синичка на хвосте тут принесла, что-то будет.
1: Ходят слухи.
2: Ходят слухи.
1: Как будто бы.
3: Но слухи ходят и не зря. На самом деле, да, мы со Стасиком 3 года назад воссоединились. И потом так очень медленно и плавно существовали все эти 3 года. Ну и сейчас, по итогу, знаете, как обещано, 3 года ждут. Так что вот оно настало.
2: Как раз 26 сентября 3 года прошло с того момента, да?
3: Ну, типа того, да. 11 сентября как раз выходит наш, наконец-то, новый сингл, который, я уверен, друзья, всем очень понравится. А если сразу не понравится, радио «Дача» повторит пару раз в эфире, потому что... Кстати, я могу сказать, что песня «Чай вдвоем» всегда для программных редакторов это было такое некое испытание, потому что мы со Стасиком периодически экспериментировали. Ну и вообще у нас такие песни, которые, может быть, не сразу прям залетают, но их надо пару раз послушать, но зато они потом не надоедают, и, как показывает уже практика, на протяжении больше там 25 лет звучат в эфире. Так что будем надеяться, что и наш новая песня тоже через какое-то время обретет статус золотого хита, чему я искренне рад, потому что очень круто, когда это было, потом был какой-то период сольный, а теперь у нас есть 2 состоявшихся человека уже, 2 артиста, я и Стасян, и можно теперь уже, удовлетворив все свои эгоистичные хотелки и амбиции, да, можно в параллели, конечно же, и вернуться к дорогому чаю, тем более он очень близок и желанен для нашей аудитории. А наша аудитория — это закон, конечно же.
2: Как песня называется?
3: Песня будет называться «Солнце и сердце». Также будет греть, несмотря на то, что будет осень. Я думаю, что мы ее продлим. Чтобы все в сердцах всех радиослушателей, уж тем более радиослушателей радиодачи, всегда было солнечное и тепло.
1: Мы знаем, что ответит группа «Дуэт. Чай вдвоем» на вопрос «Лето кончилось. Продлевать будем?»
3: Да,

0: Рождественская акция на радио «Дача».
1: И еще один волнительный момент ждет нас сегодня, точнее уже наступает. Это определение второго победителя нашей грандиозной акции.
2: Лето сюрпризом. Сюрприз мы уже преподнесли Марине из Ивановской области. А теперь настал тот самый момент, когда будет определен второй счастливчик, который тоже составит компанию Марине и отправится покорять Черное море на крутом лайнере «Астория Гранде».
1: Еще два человека составят компанию им. А то у кого-то могло сложиться ощущение, что они поедут вдвоем. Два победителя? Нет, у них будут отдельно пары, взятые
2: они
1: люди.
2: Они парами поедут.
1: Вновь диапазон от 1 до 57. Генерируем число. И это...
2: Так, все под руководством Дениса Клявера.
1: Мой возраст 51.
3: Да ты что? Мы ровесники, Саш, прекрасно.
1: Вот.
2: Вы младше меня.
3: Вы хорошо выглядите.
2: Так, номер 51.
3: Ладно. С Иванова тоже. Да ладно.
1: Олег. Вот тебе и город невест.
3: Обалдеть.
2: Олег парень суровый, ивановский. Как Д'Артаньян и три мушкетера.
1: Я уже подумал, что он один на четырех лошадях. Многоликий Олег. Олег.
2: Алло. Олег, здравствуйте. Это радио «Дача». Как думаете, по какому поводу мы вам звоним? Есть варианты?
4: Догадываюсь, да.
2: Да. Олег, вы стали вторым финалистом, суперфиналистом нашей щедрой акции «Лето сюрпризом». А сейчас здесь в студии я, Мария Федорова, Александр Жилавский и Денис Клявер вместе с нами. Все проходит под его чутким руководством.
3: Да, Олег, здравствуйте, это Денис, да, здравствуйте. Я от души вас Денис, поздравляю. Уже. Да, Олег, это потрясающе. Вы хоть крикните что-нибудь для эмоций тоже. Ура!
2: Ура!
3: Ну, смотрите, да, Олег, это потрясающе. Но остался нюанс. Надо ответить нам на два вопроса, чтобы максимально активировать эту замечательную поездку. Сейчас Александр вам задаст первый, а я второй. Вы постарайтесь сосредоточиться, вопросы не очень сложные. Я уверен, что у вас все получится.
1: Да, вполне можно догадаться, даже не обладая энциклопедическими знаниями. Кого называют неофициальными хозяевами турецкого города Стамбул?
2: Варианты следующие. Благородный олень, кошки или капибары? Давайте думаем, Олег, кого много на каждой улице сидят.
1: Ну вот смотрите,
2: смотрят.
1: Благородные олени обычно в лесах.
2: Кошки!
3: Кошки! А представьте, капибары бы здесь сидели на каждом
2: углу. 40-килограммовые.
3: Курящие капибары на каждом углу Турции с кальяном.
2: Вы правильно ответили на первый вопрос, Олег. Теперь Денис задаст вам второй.
3: Ну и на самом деле вопрос, по сути, с ответом даже. Внутри под Стамбулом существует разветвленная сеть древних цистерн для хранения воды. Самая известная цистерна – базилика. Вопрос, как с греческого переводится слово цистерна? Вот внимание, только вот и пообъемся. Бутылка – А. Б. Водохранилище. В. Шахта.
2: Думаем.
3: Для хранения воды под Стамбулом, вот это все.
2: Ответ уже в вопросе.
3: Цистерна. А. Бутылка. Б. Водохранилище. И В. Шахта.
2: Под Стамбулом.
4: Ну, водохранилище, я думаю.
2: Как
4: ну,
2: правильно, знаете, Олег, но
3: молодец.
2: Он прав.
4: Ура!
2: Вот это лето с сюрпризом, Олег, поздравляем вас. Вы отправляетесь покорять Черное море на круизном лайнере «Астория Гранде». Ура! Действительно, тройное ура.
3: С кошками да по водохранилищу. Такому черному.
1: Кого возьмете с собой?
2: За дополнительные.
4: Это просто что-то. Я не верю, если честно. Не верю, не может быть, нет.
3: Есть, все, верьте, и это правда. Кого возьмете с собой?
4: Я думаю, возьму жену.
3: Правильное решение, поверьте. А другого не надо.
1: Мне понравилось это «я думаю».
3: Ну, я думаю, наверное.
1: То есть там есть варианты, да?
3: Мы жене не скажем, что вы думали в этот момент. Мы просто скажем, я возьму жену, вырежем это.
1: Вероятно.
2: Кстати, что интересно, вот вы же ведь, Олег, из Иваново, а первая финалистка оказалась из Кохмы, практически ваша соседка.
1: Если вы громко крикните, она вас услышит.
3: И она, кстати, лисички набрала там. Если что, найдите ее на корабле, потом она нас угостит.
2: Как говорится, чемодан, вокзал, Турция.
1: Вот такой нехитрый, но приятный план. Поздравляем вас, сейчас Олег. Мы, мне кажется, не только сегодня определили двух победителей, но еще и классно провели время, за что стоит сказать спасибо нашему гостю Денису Кляверу.
3: Слушайте, друзья, мне так приятно.
2: Большое.
3: Спасибо вам. Спасибо, друзья, за дружбу, за такое тепло. Вот. Всем слушателям Радио Удачи спасибо за вашу поддержку, потому что какие бы мне были бы там, я не знаю, талантливы, не талантливы, куда мы без вас? Если бы наши песни вам не нужны были бы, кому бы они еще нужны были бы? Вот. Классного вам, замечательного времяпровождения, заготовок хороших, я надеюсь, урожай прям мощный.
2: Кабачков, грибов.
3: Кабачков, огурчики соленые. Теща, у меня такие соленые вообще.
2: Блестящие.
3: Вообще, да.
1: Разгар
2: Ждем
1: трудового
2: рецепт.
1: Дня.
3: Да.
0: Лето с сюрпризом на Радио Дача. Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте Радио Дача везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть Радио Дача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
5: Реклама. Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
6: Ты серьезно?
5: А вечером у нас билеты в театр.
6: Мы же точно не успеем все.
5: Значит, скоро вернемся.
7: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
5: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
8: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Павел, я из города Верхний Уфалей. Передаю привет своей маме Мотус Иванне Петровне и прошу поставить песню «Ветер

0: новости.
1: Московское время 10 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 29 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России в сентябре вступят в силу нормы, направленные на защиту здоровья. Как сообщил председатель Госдумы, вейпы, сигареты, другую табачную продукцию больше не будут продавать на остановках городского и пригородного общественного транспорта, а лекарства начнут реализовывать через передвижные аптечные пункты. По словам Вячеслава Володина, это будет способствовать повышению доступности препаратов в тех селах, деревнях и поселках, где отсутствуют стационарные аптеки и фармпункты. Федеральные льготники, которым выплачивают единовременное денежное пособие, могут выбрать, как получать набор социальных услуг в натуральном виде или деньгами. Как сообщили в социальном фонде, в состав набора входят лекарства и медизделия по рецептам, путевки на лечение и льготы на проезд. Поменять его на текущую форму полностью или частично можно до 1 октября. Выбранный вариант начнет действовать с начала следующего года. На радиодаче состоялся долгожданный финал грандиозной акции «Лето с сюрпризом». Победителями стали сразу два участника из Ивановской области. Так Марина прислала нам фотографию, сделанную у лайнера «Астория Гранде». Она мечтала отправиться на нем в путешествие по Черному морю и вскоре сделает это. А Олег поделился снимком со своей незабываемой поездки в Египет. Теперь счастливчики отправятся в парные круизы по Черному морю. Мы от всей души поздравляем наших слушателей с заслуженной победой, а другим советуем следить за эфиром «Радио Дача». Вас ждут много шикарных акций и крутых призов. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите премьеру. Прямо сейчас очаровательная супружеская пара Влад Топалов и Регина Тодоренко представят свою новую песню «Тысяча сто по Фаренгейту».
0: Премьера на «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это «Радио Дача».

0: кто вам сказал, что выиграть какие-либо призы среди миллионов слушателей невозможно в эфире любимой радиостанции? Опровержение тому случилось уже сегодня в финале акции «Лето с сюрпризом». Сразу двух участников выбрали, которые отправятся в парные круизы по Черному морю уже в этом сентябре. И что удивительно, они оба из Ивановской области. Еще раз поздравляем. Слушайте внимательно эфир «Радио Дача». Участвуйте во всех наших активностях, и будет вам счастье. А лучшие хиты от ваших любимых исполнителей продолжатся буквально через пару минут. Оставайтесь.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске переменная облачность. Температура плюс 11 градусов. Ветер западный – 1 метр в секунду. Давление 771 миллиметр ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 12, плюс 19 градусов. Ветер южный. 2 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио», качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 1998.
0: Группа «Адреналин».

Одиночество действительно не спасает. От любви сразу появляется пристрастие и даже зависимость от тишины, от траты денег и времени исключительно на себя. А это опасно и с курсом на повышение рождаемости никак не совпадает. Поэтому находите вторую половину, любите друг друга и будет вам счастье. Меня зовут Андрей Фролов. Всех поздравляю с пятницей. Желаю доброго утра и продуктивного рабочего дня. Для того, чтобы соответствующий темп набрать и завершить трудовую неделю как можно скорее, оставайтесь рядом с нами. Впереди Галибри и Мавик, также Ласковый май, и появится Иванушки Интернешнл буквально через пару минут.

0: Когда ночи темные, быть красивой очень-очень не так-то и сложно. На самом деле, Галибри и Мавик только что в ваших динамиках. Сочи, Киров, Ростов, так называется эта композиция. В каком бы городе вы ни находились, всегда можно связаться со своими родными коллегами и близкими с помощью нашей рубрики «Удачный момент». Ну а заполучить радиоудача даже без FM-приемника можно благодаря Яндекс.Радио. Скачивайте этот сервис, там можно посмотреть плейлист, добавить любимую песню в избранное. В общем, очень удобный сервис. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача. Категория 16+.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе в эфире.

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача».
2: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
8: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Радиодача представляет.
3: Море, пираты, сокровища.
2: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
3: Ну что, вперед к приключениям.
1: 6+.
4: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился.
6: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
5: 16+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркаш Телесиев. Я звоню из Рязани. Хочу передать пламенный привет одной своей знакомой. Ее зовут Лена Лунева. Она врач очень хороший. Прошу порадовать ее и всех слушателей песни «Что же ты ищешь, мальчик-бродяга?» Всем слушателям класснейшего настроения. Реально удивительно там, где есть любимая радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 11 часов дня. До фестиваля «Удачные песни» осталось 29 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Россияне с 1 сентября смогут взять ипотечные каникулы в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей. Как пишет РИА Новости, длительность льготного периода не может превышать 18 месяцев и начинает отсчитываться с даты рождения или усыновления ребенка. С этого времени в течение 180 дней граждане имеют право подать соответствующее заявление. При этом, чтобы не получить отказ, жилье должно быть единственным, а сумма кредита не больше 15 миллионов рублей. Воспользоваться такими ипотечными каникулами семья сможет лишь один раз. Более 450 тысяч человек уже поступили в российские вузы в рамках приемной кампании текущего года. Об этом сообщили в Миноборнауке, добавив, что прием по программам магистратуры, специализированного высшего образования, ординатуры и аспирантуры продолжается. Окончательные итоги кампании подведут в конце сентября. В министерстве также рассказали, что на данный момент самыми востребованными направлениями в российских вузах являются педагогическое образование и лечебное дело. Энергетическая ценность суточного рациона россиян в прошлом году в среднем составила 2560 килокалорий. По сравнению с 2024-м данный показатель почти не изменился. Два года назад он был всего на 16 килокалорий больше. Как рассказали в Росстате, за это время потребление белков и жиров осталось прежним, а вот углеводов уменьшилось на 3 грамма. Уточняется самый калорийный рацион у жителей Чечни – 3835 килокалорий в сутки. Напротив, меньше всего потребляют в Самарской области – 1935 килокалорий. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: Пожар на деревьях – это, естественно, метафора осенней листвы, которую мы с вами, друзья, будем очень скоро тоже наблюдать. Хотя так не хочется, честно говоря. Однако синоптики обещают короткое потепление в этом межсезонье в конце лета. Будем верить и надеяться, что так оно и случится. Ну а огненный эфир здесь на Радио Дача продолжится, естественно, только с вашими любимыми отечественными исполнителями. Через пару минут услышим Ани Лорак, группу Браво и многих других. Оставайтесь.
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Шикарный вокалист от Ани Лорак. Докричаться своим голосом она, порой кажется, может и до другого города. Кстати говоря, то же самое вы регулярно можете делать в рубрике «Удачный момент». В финале каждого часа передаем ваш привет и поздравления и ставим музыкальные заявки. Можно это делать по номеру в Москве 8495-995-2555. Через пару минут продолжим радовать вас только лучшими хитами от ваших любимых исполнителей. Свежая работа от Люси Чеботиной подоспеет под названием «Горгона». Также проект «Пропаганда» и Алена Апина очень скоро.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: вы уже успели в обеденный перерыв поглотить, чем полакомиться. Можете рассказывать, делиться в программе «Удачный час», который традиционно стартует здесь в эфире «Радио Удача» с 12 до 13.00. Также любые послания для коллег, родных, близких принимаются с поздравлениями, приветами, напоминаниями и прочим. Уже через пару минут опубликую соответствующий пост в нашей группе ВКонтакте. Заходите и пишите. Также потихоньку принимаю ваши музыкальные заявки по номеру в Москве 8495-995-2555.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступно.

0: есть радиодача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
4: И многие другие звезды радиодача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: Радиодача представляет. В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
9: Не может быть, здесь все монстры!
8: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
10: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
9: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
8: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь
11: ты. И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
8: Радиодача представляет.
13: Море, пираты, сокровища.
14: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
13: Ну что, вперед к приключениям.
2: 6+.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Александр Мухтаров. Звоню из Республики Адыгея, поселок Табачный, Маяковский район. А поздравления летят в город Краснодар, поселок Пашковский. Моей тете, Краковец Любовь. Ну что ж, тетю, поздравляю тебя с днем рождения. Счастья, здоровья, благополучия. Кто тебя обидел, всем сердцем прости. Ну и для тебя споет группа «Хай-фай», «Беспроизводник». Спасибо, радио «Дача». До свидания.

0: новости.
1: В Москве полдень, а до фестиваля «Удачные песни» осталось 29 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Москве за последние 10 лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились 8,5 раз. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, столица с опережением графика выполняет федеральные целевые показатели по сортировке и переработке отходов и много лет подряд возглавляет национальные рейтинги качества жизни и городской среды. Уточняется, основным источником выбросов в Москве остается автотранспорт. За 10 лет его вредные выбросы снизились почти на 70%. Этому способствовали замена дизельных автобусов электробусами, запуск регулярных маршрутов электросудов на Москве-реке, строительство метро и развитие МЦД, а также рост числа электромобилей и гибридов. Автомобилистам столичного региона напомнили об ограничениях в движении транспорта. Так, сегодня и в наступающие выходные будет закрыт ряд улиц в районе Лужников из-за проведения концертов. В эти дни в вечернее время для водителей будут, в частности, недоступны участки улицы Савельева от Усачевой до улицы Доватора, Третьей Фрунзенской от улицы Доватора до Ефремова. Более того, с пятницы и до воскресенья включительно, до окончания мероприятий в местах ограничений запрещена парковка. Автомобилистов призвали быть крайне внимательными и заранее выбирать пути объезда. Подмосковье с 1 сентября ограничит продажу топлива несовершеннолетним. Как пишет ТАСС, исключение сделано только для подростков, имеющих официальное право управления мопедами или легкими мотоциклами при предъявлении водительского удостоверения. Продавец на АЗС будет обязан проверять документы, а в случае сомнений в возрасте покупателя отказывать в отпуске топлива. За нарушение соответствующего закона предусмотрен штраф от 5 до 100 тысяч рублей. Этот выпуск завершен. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: На «Радио Дача» удачный час.
2: Долгожданный момент, когда вы, наши дорогие слушатели, можете заполучить кусочек эфирного времени здесь, на «Радио Дача». Называется все это «Удачный час». С 12 до 13.00 целых 60 минут будем с вами общаться. Напоминаю, координаты, куда писать. Во-первых, в группе ВКонтакте опубликован прямо на стене специальный пост. Комментарии открыты, ждем вас там. Не забывайте про мессенджер Макс. И напоминаю, что делать музыкальные заявки можно только по номеру в Москве. 8-495-995-2555. Первое письмецо зачитаю уже сейчас. Софья из Ростова-на-Дону пишет, что всем отделом слушают нашу радиостанцию. Это правильный выбор. За него респект. Передайте, пожалуйста, привет, просят они Яне, Александре, Елизавете и двум Алинам. Хорошего дня и вечера. Всем, кто работает, пускай не расстраиваются. Впереди ведь выходные. И это правда. Также у нас впереди сегодня для всех слушателей большая премьера. Очаровательная супружеская пара, экс-солист группы Smash Влад Топалов и телеведущая певица Регина Тодоренко представят новую песню под названием «1100 по Фаренгейту».
0: Премьера на «Радио Дача».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Олеся Веревкина. Я из Пензенской области города Белинского. Хочу поздравить с бракосочетанием своего любимого братишку Поваренкова Константина и его очаровательную теперь уже жену Александру Баранову. Оставайтесь такой же яркой, позитивной и харизматичной парой. Мы от вас без ума. И пользуясь случаем, еще хочу передать большой привет всем своим родным, кто меня слышит, и их моему любимому мужу Веревкину Максиму. Очень его люблю. Поставьте, пожалуйста, для них всех песню «Двери, все, что тебя касается». Спасибо огромное, радио «Дача».

Движемся дальше. Очередная подборка ваших приветов и поздравлений уже готова. Салют отправляется к Николаю от Андрюхи. Сегодня план все еще в деле, так что не задерживайся на работе. Жду тебя, как договаривались. О встречах, видите, тоже можно у нас договариваться прямо в эфире вашей любимой радиостанции, как и сделали парни. Вам салют и хорошего завершения рабочей недели лично от меня. Тамара далее привет шлет любимке, самому лучшему мужу, Савинскому Вячеславу. Едем на дачу, пишут они. Вам, конечно же, легкой дороги, поскорее добраться и хорошо провести этот уикенд. И Оксана передает привет всем в изобильный. Видимо, это такой населенный пункт. Мы сейчас отдыхаем сами в Витязево, идем на озеро. Все-таки путешествовать — это круто, написала Оксана. Действительно, это так. Всем вам, кто сейчас находится на пути в какое-то место, где вы с радостью полежите на солнышке, которое вроде бы как уже выглядывает. Желаю удачи во всех этих планах. Ну и, конечно же, до конца текущих 60 минут продолжу радовать вашими приветами и поздравлениями. Их оставлять можно в группе ВКонтакте «Радиоудача», писать нам в мессенджер «Макс» и делать музыкальные заявки исключительно по номеру в Москве. 8-495-995-2555.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я из города Архангельска. Хотелось бы передать привет семье Гребик Светлане и Андрею и поставить для них песню Алексея Воробьева «Сумасшедшая». Спасибо большое, радио «Дача».

0: подборка ваших приветов и поздравлений уже готова. Давайте заглянем в первую очередь в мессенджер Макс. Здесь Наталья поздравляет дорогого любимого мужа Федора, с чем не уточнила, желает ему в этот день самого настоящего глубокого спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть силы прибавляются именно тогда, когда они особенно нужны, а здоровье позволяет не ограничивать свои мечты. Твоя любимая Федя подписалась под этими пожеланиями. Поздравление дальше летит для Хадара с повышением и пожелание крепкого здоровья. Так держать, пишут все коллеги. Еще с уважением подписался босс. Не знаю, что у вас за организация, где имеется такая должность. Еще бы Дон был какой-то. В общем, аккуратней там. Повышение — это хорошо, но переходить черту закона не стоит. Помните об этом, особенно перед выходными. Ребята, отдыхайте, но не сильно яро, как говорится. Маргарита дальше доброго солнечного дня желает всем нашим слушателям. Едем в деревню. Хочу подбодрить любимого мужа Андрея. Согласен, Андрюх, подбодрить тебя, видимо, нужно, потому что в выходной какие-то планы не очень радужные на даче предстоят, но тем не менее быстренько разберетесь, я уверен, и будете отдыхать, шашлыки, банька и прочее. Всем желаю легкой пятницы и удачный час продолжится до конца текущих 60 минут. Продолжайте писать в группе ВКонтакте «Радио Дача». На стене есть специальный пост, комментарии открыты. И напомню, циферки для музыкальных заявок по номеру в Москве. 8-495-995-2555.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 13 градусов, ветер северный 1 метр в секунду, давление 771 миллиметр ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 11, плюс 19 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуй, радио «Удача». Меня зовут Салмин Кирилл. Я из города Димитровграда. Хочу заказать песню Ирины Круг «Роман». И хочу передать привет своей сестре. Спасибо, радио «Удача».

Еще несколько сообщений зачитаю из группы ВКонтакте мессенджера Макс. Огромное количество их накопилось. Не уверен, что все получится отправить к вам в динамике, но давайте попробуем. Александр поздравляет с окончанием рабочего дня. Вот это рановато, конечно, как минимум по московскому времени. Желает хорошенько за всех оттянуться. Мы пока трудимся в поте лица. Ну, мы желаем вам, конечно же, только сил и терпения. Обидно наблюдать, как коллега уходит раньше туда, не в закат, но в эти выходные, которые так долгожданны всегда. Алена далее передает привет своим девчонкам, которые приготовили для нее сегодня неожиданный сладкий сюрприз. Вам приятного аппетита и всем бы таких коллег, честно говоря. Далее Егор отправляет салют своей любимой, по которой очень сильно соскучился. Софья, я тебя люблю. Тут огромное количество романтических смайликов. Все не успею зачитать. И Кристина в группе ВКонтакте отправила привет любимому мужу Дмитрию. Он сейчас в дороге. Хорошего ему пути. Возвращайся домой. Я тебя люблю. Прервемся на несколько минут. Обязательно исполню еще одну музыкальную заявку. И сейчас слушаем проект «Интонация. Галапузое детство». Галапузое детство.

0: чертя.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
3: Радио «Дача», здравствуйте. Я Галина Дмитриевна. Всегда рада встрече с вами. Звоню из Приморского края, поселок Трудовое, город Владивосток. Сегодня мой музыкальный привет и пожелание процветания на долгие годы коллективу сотрудников радио «Дача» города Владивосток. У них 31 августа день рождения. И прошу, чтобы вы поставили композицию Николая Баскова «Все цветы». Вам, радио «Дача», большое спасибо за вашу работу. И хороших вам выходных. До свидания.

0: Точный час.
1: Новые приветы и поздравления озвучиваю прямо сейчас. В первую очередь из мессенджера Макса. Там Анатолий передает привет всему коллективу своей автобазы. Мужики, держитесь, скоро конец недели. На мессенджере Макс также Наталья оставила нам сообщение для всей своей семьи огромной, которая собралась сегодня наконец. Всех вас люблю. Огромное количество поцелуев отправила. Также напоминаю, что сегодня один из самых удачливых слушателей получит возможность выиграть два билета на премьерный показ фильма для всей семьи «Мия и монстры». Тот, кто дозвонится третьим по счету, станет обладателем подарка от команды «Радио Дача». Напоминаю циферки, по которым звонить: 8-495-995-2555.
2: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Андрей, я с Волгограда. Хочу передать привет своим горячо любимым родителям, Печерскому Алексею Васильевичу, Печерской Екатерине Владимировне. Хочу пожелать им крепкого здоровья. Они сейчас в данный момент убираются во дворе, а мне так хочется их порадовать песней в исполнении Ирины Аллегровой «Странник». Спасибо, Радио Дача.

Общение до конца текущих 60 минут традиционно в программе «Удачный час» до 12, до 13.00. Вы здесь, наши уважаемые слушатели, принимаете главное участие своей бабушки, которая наконец-то приехала к нам в гости, передает привет Елизавета. Я тебя очень сильно люблю, спасибо за гостинцы. Далее Андрей отправляет привет в Калининград своей сестре Ирине, которая недавно была в гостях, пишет «приезжай еще» и желает легкого завершения рабочей недели. Также всем парням, которые сегодня собрались поиграть в футбол, Серега отправляет салют и пишет, что получилось неплохо. 1-2, борьба была яростной. Тут еще много слов различных, которые прочитать, к сожалению, не могу. В общем, понравилась игра Сергею. Парни прямо под конец трудовой недели зарядились энергией. Берите пример с этих парней. Желаю вам тоже активного завершения пятницы. Ну и, конечно, удачный час продолжим через короткую паузу. Продолжайте писать в группе ВКонтакте, в мессенджере Макс. Звоните по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Лариса. Я из станицы Старочеркасской. Хочу поздравить Ильину Софию Ивановну с днем рождения. Она очень активный человек и добрая, внимательная женщина. Сегодня у нее день рождения. Хочу пожелать ей здоровья, такой же активности, терпения, всего самого-самого хорошего, чего она себе желает. И поставить песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо, Радио «Дача». Дарите.

0: Точный час.
1: Последние ваши приветы и поздравления зачитываю прямо сейчас. Например, в мессенджере Макс Лидия написала, что передает привет огромный своему мужу Рушанчику. Он очень хороший муж, отец и дед. Пусть счастье и здоровье будут всегда в его жизни. Также в группе ВКонтакте Лариса отправляет пламенный привет Ахметовой Елене из Уфы и желает хороших выходных. Она слушает радио «Дача» 24/7. Берите пример с нее, со своей подруги. Наталья огромный привет отправляет из Вологды. Пишет, что ее сына Егора день рождения. Он работает водителем, и она хочет, чтобы он услышал ее поздравления. На это повлиять не могу. Если он настроен на нашу волну, то непременно поймал ваш привет. Поздравления для тебя, Егор, и будь осторожен за рулем. И Аня отправила большой привет маме Ларисе Ивановне. Скоро приеду, пишет она. Ну а на этом удачный час подходит к концу сегодня. Завтра возобновится с 12 до 13. 00 непременно.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.
6: А я

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Удачный час.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Елена. Я из Москвы. Хочу передать привет компании «Строником», всем работникам. Желаю вам хорошего дня. И хочу поставить для них песню Владислава Агафонова. Спасибо, радиодача.
3: Елена, непременно выполним вашу заявку, но перед тем, как завершить окончательно сегодняшнюю программу и поставить Владислава Агафонова, мы поздравляем вас, потому что от команды «Радиодача» вам достается 2 билета на премьерный показ фильма для всей семьи «Мия и монстры», который пройдет уже в эти выходные. Все потому, что вы дозвонились третий по счету, как и было нужно после сигнала. Картина, на которую вы пойдете, расскажет историю маленькой девочки, которая докажет всем жителям ее города, монстры существуют. Желаем отлично провести время, приятного просмотра. Ну, а сейчас прослушивание вашей музыкальной заявки, а на даче Владислав Агафонов. Слушаем все вместе.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: Московское время 13:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 29 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте.

0: 26-м можно будет обратиться за пособием, станет 30 сентября. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Это все новости к данной минуте.
1: Прямо сейчас

Обычно музыка сводит с ума, когда хочется выспаться, а у соседей совершенно иные планы. Кстати, возможно, те самые сирены из греческих мифов, в том числе из гомеровской Одиссеи, губили моряков как раз по такой вот причине. Им хотелось отдохнуть, но не тут-то было. Нимфы горланили что-то наподобие современных караоке-цариц. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю драйвовых выходных, но и не забывайте думать об окружающих. Мы о вас подумали и приготовили очередную подборку крутейших китов от ваших любимых исполнителей. Через пару минут услышим Вована, группу «Руки вверх», а также появится Михаил Шафутинский.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: любовь действительно рождает чудеса, а вера в себя, в свои силы и позитивный настрой всегда приносит результат. Об этом стоит помнить, особенно в пятницу. А еще, если хотите одержать победу в любом состязании или конкурсе, например, сегодня, именно такие люди заполучили главный приз в финале акции «Лето» с сюрпризом в эфире «Радио Дача». Не переживайте, если вам не удалось выиграть. У нас еще огромное количество активностей для наших уважаемых слушателей приготовлено. Главное, держите руку на пульсе и оставайтесь с нами. Впереди из музыкальных планов группа «Белый орел» с «Нетленкой», потому что нельзя быть красивой такой.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: решили проводить по-другому утро, особенно где-то на загородном участке, не валяться до обеда, а вставать и получать все от этой жизни, то наш специальный проект совместно с телеканалом Муз-ТВ для таких, как вы, включайте в четверг в 9.00, в воскресенье в 9.30 утра на Муз-ТВ эксклюзивный интерактивный дачный плейлист для зрителей, которые смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки. Категория 16+.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 127-24-76-29. Город Москва, 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радиодача представляет.
2: Море, пираты, сокровища.
0: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
2: Ну что, вперед к приключениям.
3: 6+.
4: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
0: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился.
0: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
5: 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Марина Шибун. Я звоню из города Архангельска. Передаю огромный привет дочери Нине. Желаю ей хорошо провести отпуск. Желаю здоровья, счастья, успехов. Прошу исполнить песню группы «Стрелки» на вечеринке. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 14 часов. До фестиваля удачной песни осталось 29 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Самыми востребованными направлениями для поступления в вузы в этом году стали педагогическое образование и лечебное дело. По данным Миноборнауки, еще активно выбирают строительство, IT, электроэнергетику, прикладную информатику, педиатрию и психолого-педагогическое образование. Всего в российские вузы уже зачислено более 450 тысяч человек. В Старой Москве почти не осталось квартир дешевле 10 миллионов рублей. Их число сократилось почти в 9 раз. Сейчас на рынке представлено всего несколько сотен таких объектов. К сравнению, в прошлом году было свыше 2000 вариантов, сообщает ТАСС со ссылкой на риэлторов. Самую дешевую квартиру в Старой Москве получится купить за 8 миллионов 300 тысяч. Это будет жилье площадью 22 квадратных метра. Самые дешевые апартаменты метражом 16 квадратов стоят чуть больше 6 миллионов. Грандиозный музыкальный фестиваль

0: ноябрь. В Москве осень тоже будет теплее привычного, и эта тенденция держится уже несколько лет. Этот выпуск завершен, следующий через час, а далее не пропустите премьеру. Прямо сейчас очаровательная супружеская пара Влад Топалов и Регина Тодоренко представят свою новую песню «1100 по Фаренгейту».
1: Премьера на «Радио Дача».

0: пора бы списаться со своим Лёликом, Сашкой или кем-то иным, назначить встречу, потому что последний рабочий подходит к концу. Всем желаю легкого завершения этой недели и классного настроения. Для этого оставайтесь с нами. Впереди заряжено огромное количество крутейших хитов от группы А-Студио, «На-на», а также появится Мари Краймбрери. Не пропустите.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 15 градусов, ветер западный 1 метр в секунду, давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 11, плюс 19 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Конечно, редко когда виновата она. Чаще всего это его удел. Всем парням и мужчинам, кто прямо сейчас находится в ссоре, мои слова поддержки и совет на будущее. Вести тетрадочку с аргументами как раз для таких случаев. А если вдруг вас обвинят, мол, ведешь себя как баба, то можно ответить, что получается, она в курсе, как с ней тяжело. Ну, а дальше будет легко и непринужденно завершать эту пятницу, если останетесь на волне. Радиодача, ваши любимые хиты от лучших отечественных исполнителей продолжится через короткую паузу.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой-нибудь.

0: Группа Hi-Fi про лето спели нам, так называется их одноименная композиция. Ну а про то, как устроить лучше свой дачный участок, рассказывает регулярно Михаил Журавлев в рубрике «Хорошо устроено» здесь в эфире «Радио Дача». Каждые выходные, между прочим, то есть завтра в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Не пропускайте, чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено. Слушайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе в эфире «Радио Дача».

0: настройтесь на позитив.
1: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. Плюс.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
6: Что?
5: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
6: Что-что?
5: Какие там артисты будут?
6: Серьезно?
5: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Филипп Киркоров.
7: Группа «Комбинация».
8: Олег Газманов.
7: Андрей Державин.
8: Николай Басков.
7: Ольга Зарубина.
8: Полина Гагарина.
7: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Ленинградская область, деревня Низ.

0: Новости.
1: Московское время 15 часов. До фестиваля «Удачная песня» осталось 29 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С 1 сентября часть пенсионеров получит повышенные выплаты. Прибавка связана с достижением 80 лет, установлением первой группы инвалидности, появлением иждивенцев или увольнением с работы. Пенсионеры, которые работали после выхода на пенсию и уволились в августе текущего года, получат перерасчет с учетом всех пропущенных индексаций. Размер прибавки индивидуален, зависит от срока работы и количества пропущенных повышений. Фактически повышенная выплата может прийти с задержкой в 1-2 месяца, но с доплатой за весь положенный период. При этом уточняется, что если пенсионер позже снова устроится на работу, пересчитанная пенсия не уменьшится, останется на повышенном уровне. Единую систему учета банковских карт запускают в России с 1 сентября. Она будет считать, сколько их всего оформлено на одного человека в разных кредитных организациях. В систему попадут номера карт, их виды, ИНН владельца и информация о закрытых счетах. При этом не будут передаваться сведения об остатках на счетах и суммах операций. Перечень случаев, когда авиакомпания обязана полностью вернуть деньги за билет, расширится с

0: Естественно, лучше всего проводить грядущий, надвигающийся уикенд с родными и близкими. Но если случилось так, что ни с кем не совпали графики, то компанию всегда составит радиодача. В планах на субботу и воскресенье много интересного намечено. Там и песня года, и рубрика «Хорошо устроена». Обо всем и не расскажешь. А начнется все с танцевального проекта «Диско-дача» сегодня в 20:00 ровно. Не пропустите.
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Фигаро тут, Фигаро там. Любить и забыть о всех делах он может легко. Согласитесь, текст песни Сергея Лазарева очень подходит для данного персонажа мировой литературы. Романтических приключений всем, для кого они необходимы и нужны, желаю в эти выходные. Если понадобится организовать первоклассное музыкальное сопровождение для вашего рандеву, то вы знаете, мы всегда придем на помощь. Помните, хорошо там, где есть радиодача. Через несколько минут услышим очередной абсолютный хит под названием «Ксюша» в исполнении Алены Апиной. Не переключайтесь.

0: порция печень, любые мясные продукты на костре получаются намного вкуснее. Эти нотки и запах дымка ничто не заменит, поэтому если окажетесь за городом в эту субботу и воскресенье, то не откажите себе в удовольствии, не поленитесь приготовить что-нибудь на угольках на живом огне. Как понимаете, я уже размечтался о выходных, и не просто так. Моя работа на этой неделе заканчивается. Всем желаю хорошенько отдохнуть, пополнить силы. Меня зовут Андрей Фролов, отдаю бразды правления Марии Федоровой. Она продолжит эфир «Радио Дача». Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.

0: зале. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+. Радио Дача представляет. Хочешь начать учебный год и весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
1: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
2: Не может быть, здесь все монстры.
0: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». Кино с 1 сентября. 6+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Игорь Довгаль. Поздравляю своего братишку Иванова Евгения с днем рождения. Желаю ему всего самого хорошего, здоровья, чтобы он всегда бодрячком держал хвост. И пусть для него прозвучит песня группы «Вирус» от души. Спасибо, Радио «Дача». Вы классные.

0: Новости.
1: Московское время 16 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 29 дней. С новостями Екатерина Родинам. Здравствуйте. Новую ежегодную семейную выплату получили уже 1 300 000 россиян. Как сообщили в социальном фонде, работающим родителям двух и более детей возвращают часть уплаченного НДФЛ. При оформлении учитываются доходы имущества семьи, пишет российская газета. В соцфонде напомнили, что прием заявлений стартовал 1 июня. Обратиться за пособием можно до 30 сентября. Заявления принимаются на госуслугах, в МФЦ или клиентских службах соцфонда. Практически все семьи оформляют новую выплату онлайн. В среднем она составляет 30 000 рублей. Русская классика активно используется при регистрации товарных знаков в России. Чаще всего встречается имя Александра Пушкина, при этом на роман Евгений Онегин приходится вдвое больше регистрации, чем на имя самого писателя, сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. Товарные знаки с Пушкиным в основном связаны с образованием, обучением и развлечениями, а также с продуктами питания, кофе, чаем и хлебобулочными кондитерскими изделиями. На втором месте Антон Чехов. Главной сферой применения его имени оказался алкоголь. Замыкает тройку Федор Достоевский. Его фамилия часто выбирают для названий гостиниц и ресторанов. Итоги грандиозной акции «Лето сюрпризом» подвели на радиодачу. Победителями стали сразу двое слушателей из Ивановской области. Марина прислала нам фото на фоне лайнера «Астори Гранда». Она мечтала отправиться на нем в путешествие по Черному морю и вскоре это сделает. Олег поделился снимком из Египта. Теперь счастливчики отправятся в парные круизы по Черному морю. Мы от всей души поздравляем наших победителей с заслуженной победой. Следи за эфиром «Радиодача». Впереди еще много акций и сюрпризов. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. На Дале не пропустите премьеру. Прямо сейчас очаровательная супружеская пара Влад Топалов и Регина Тодоренко представят свою новую песню «1100 по Фаренгейту».
0: Премьера на «Радио Дача».

0: есть радиодача. С самого утра уже подвели итоги нашей летней акции «Лето с сюрпризом». Победителями стали сразу два счастливчика, два участника из Ивановской области, Марина и Олег, которые отправятся в парные круизы по Черному морю уже в сентябре. Поздравляем с победой, заслуженной Денису Кляверу. Говорим спасибо, что помог определить победителей. А все подробности, конечно же, найдете на нашем сайте radiodacha.ru. Впереди еще много акций, много подарков. Держите руку на пульсе. И наслаждайтесь любимой музыкой «Радиодача». Слушать будем очень скоро Диму Билана, Игоря Саруханова и дуэт Никиты и Марии Зайцевой. Меня зовут Мария Федорова. Всех приветствую.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске легкий ливень, температура плюс 17 градусов. Ветер северный – 1 метр в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 11, плюс 19 градусов. Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня – все включено. Спецпредложение, скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
4: ООО «Посто», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская, 1, Угрин, 113-774-629-00.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Это Дима Билан на радиодаче, который не так давно был на новой волне в Казани и смог устоять перед Чак-Чаком. Очень сильно он его любит, но сдержался, потому что решил в итоге отказаться от сахара ради себя, ради здоровья, красоты, молодости. Мы же подсластим вам эту пятницу любимой музыкой. Будем слушать на радиодаче отличные хиты Дениса Клявера, ансамбля «Синяя птица» и Егора Крида. Всем желаю отличного настроения.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

0: лето с сюрпризом на радиодаче. И не без помощи Дениса Клявера, чью песню прямо сейчас послушали. Спасибо ему, что пришел и испытал вместе с нами радость за то, что Марина из Кохмы и Олег из Иваново отправятся в парные морские круизы на шикарном лайнере покорять Черное море. А мы продолжим покорять море музыки на радиодаче. Слушать будем группу «Интонация» и Наташу Королеву. И обещаем совсем скоро исполнить заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама. После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Радио «Дача» представляет.
3: Море, пираты, сокровища.
2: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
3: Ну что, вперед к приключениям.
4: 6+.
5: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился.
5: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
4: 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Арсений, звоню ей из Москвы. И хотел бы передать привет всем своим родным. Пожелать счастья, здоровья и поставить песню Андрей Губин «Ночь». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 17 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 29 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Московский транспорт готов к росту пассажиропотока в преддверии нового учебного года. Как сообщили в мэрии города, в метро сохранили минимальные интервалы движения поездов, чтобы учащиеся добирались до мест назначения без задержек. Сокращать время в пути позволяют поезда нового поколения. Например, в составах «Москва-2026» стало просторнее, двери шире, а проходы сквозные. Поэтому люди быстрее заходят и выходят. Трамваи также готовы, их маршруты пролегают рядом со школами. Кроме того, для студентов запущено более 10 специальных автобусных электробусных маршрутов до вузов. Собственная школа появится в Минобороны России. Согласно распоряжению правительства, оборонному ведомству будет принадлежать средняя общеобразовательная школа номер 22 в столице. Предельная штатная численность работников составит 68 человек. Минобороны должно в течение 2 месяцев утвердить устав школы и обеспечивать ее госрегистрацию. Большинство россиян не против попробовать цифровой рубль, когда он появится в массовом доступе. Одна часть из них готова открыть цифровой кошелек, а другая в тот момент, когда увидит такой способ оплаты в магазине. Согласно данным исследования, новую форму валюты россияне планируют использовать в основном для покупок, оплаты налогов и штрафов, а также для переводов. Главным плюсом респонденты называют низкие или нулевые комиссии. Также людям нравится, что деньги будут храниться на платформе Центробанка, а пользоваться кошельком можно будет через приложение любых банков. В ночь на субботу в московском регионе может похолодать до плюс 3 градусов, при этом днем воздух прогреется до 20-22, осадков не ожидается. Как отметили в гидрометцентре, выходная температура будет близка к норме. В начале следующей недели станет теплее, на пару градусов местами возможен дождь. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: подвесками точно никто не останется. Погода позволяет побыть на природе и впитать в себя этот последний летний вечер пятницы. Проводим его хорошо, там, где есть радиодача, и наслаждаемся отличной музыкой. Кстати, слушать наш эфир можно даже там, куда не доходят радиоволны при наличии интернета, например, в сервисе Яндекс.Радио. Также там есть возможность посмотреть наш плейлист и любимую песню добавить в избранное. Категория 16+. Обещаем любимые хиты далее на радиодаче. Ловите их в исполнении Татьяны Овсиенко, Ольги Бузовой и Валерии Мария Федорова. С вами приветствую всех.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Простор», Тверская область, Эмулкинский, территория Басовская, тип. Угрин 113-774-629-00.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

0: танцевать на юбилейном фестивале «Удачные песни», который состоится уже через 29 дней, 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Напомню, в этом году «Радиодача» отмечает 20-летие, и поздравить нас придут все звезды эфира, среди них и Султан Лагучев, также Полина Гагарина, Стас Михайлов, Михаил Шуфутинский и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И шикарные хиты ловите далее в эфире «Радио Дача». Слушать будем группу «Фабрика» и Михаила Шуфутинского. Отличного вечера вам!
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: желание, даже собирала детей в школу. Загадал желание, вот уже, пожалуйста, новый рюкзачок, форма, канцелярские принадлежности, учебники. Но нет, все сами-сами под музыку «Радиодача». В финале часа послушаем «Раду Рай» и группу «Руки вверх». Всем хорошего настроения.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. Даже дома. Слушайте «Радио Дача»

0: Это радиодача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
1: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: сделаешь себя счастливой. 0+.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: Актуальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
2: Что?
1: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
2: Что-что?
1: Какие там артисты будут?
2: Серьезно?
1: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
3: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
6: Радиодача представляет.
7: В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
8: Не может быть, здесь все монстры!
7: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
9: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
8: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
7: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Ромашкина Анна, я из Новосибирской области, города Искитима. Я хотела бы передать привет огромный Лиле Калашниковой, поблагодарить ее за участие в моей жизни, пожелать ей здоровья, удачи, чтобы она шла с ней под руку, денег во все карманы. И поставьте, пожалуйста, для нее песню «Букет из белых роз». Спасибо, радиодача.

0: Новости.
1: Московское время 18 часов. До фестиваля «Удачная песня» осталось 29 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Правительство направит свыше 2 миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока. Деньги пойдут на социальные и инфраструктурные проекты региона. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так, например, в Улан-Удэ отремонтируют стадион, в Магадане укрепят берег моря. Также помогут производителям из Бурятии, Якутии, Приморья, Забайкалья, Хабаровского края, Амурской и Магаданской областей. Поддержка дальневосточных регионов ведется по поручению президента на постоянной основе. Самые некурящие регионы России – Чечня, Калмыкия и Краснодарский край. По информации Минздрава, в первую пятерку также вошли Ингушетия и Дагестан. Данные основаны на опросах и медицинской статистике. Итоги грандиозной акции «Лето-сюрпризом» подвели на радио «Дача». Победителями стали сразу двое слушателей из Ивановской области. Марина прислала нам фото на фоне лайнера «Астория Гранде», а Олег поделился снимком из Египта. Теперь счастливчики отправятся в парные круизы по Черному морю. Мы от всей души поздравляем наших победителей с заслуженной победой. Следите за эфиром «Радио Дача». Впереди много акций и призов. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радиодачи. Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальные курсы доллара на завтра 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. Этот выпуск завершен, а прямо сейчас премьера. Очаровательная супружеская пара Влад Топалов и Регина Тодоренко представят свою новую песню «1100 по Фаренгейту».
0: Премьера на «Радио Дача».

0: звонка, друзья, и вы в эфире «Радио Дачи». Передаете привет или поздравления, оставляете, в общем, для этих благих целей. Напомню, у нас есть рубрика «Удачный момент». Мы принимаем в нее заявки по московскому номеру телефона 8495-995-2555. И, разумеется, напомню, чем чаще вы заказываете песни из новинок в нашем эфире, тем у них больше шансов попасть в хит-парад. «Горячая десятка» уже в следующем часе. Итоги музыкальные летние подведем. А пока будем готовиться к выходным вместе с любимыми хитами от Кристины Арбакайте и Нины Шацкой в дуэте с Брэндоном Стоуном на «Радио Дача». Оставайтесь с нами.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 16 градусов. Ветер северный – 1 метр в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 11, плюс 20 градусов. Ветер южный, 2 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня – все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
4: ООО «Посту», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская, 1, Угрин, 113-774-629-00.
5: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: начала она покорила слушателей до самого сердца, и меня тоже покорила. Уверена, такая же приятная покорила. Уверена, такая же приятная участь постигнет и новинку от Влада Топалова и Регины Тодоренко. Сегодня, напомню, на Радио Дача мы запремьерили их совместную работу, которая называется «Тысяча сто по Фаренгейту». Еще неоднократно услышите ее на Радио Дача. Это потрясающая песня. А пока заходите на наш сайт radiodacha.ru и читайте подробности. Там же есть шикарное фото творческой семейной пары Влада Топалова и Регины Тодоренко. И шикарные хиты обещаем вам далее на Радио Дача. Слушать будем Зайнаб Махаеву и Леонида Агутина. Дождитесь.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: завершении выходных. Сегодняшний пятничный вечер не исключение. Мы очень рады, что отдохнем сегодня в эти последние летние выходные. Они начинаются уже сейчас. Но перед тем, как начнем отдыхать, подытожим музыкальные итоги недели. Предложу вам послушать в нашем чарте хит-параде «Горячая десятка». Там же будет премьера недели от Татьяны Куртуковой. Сами все услышите уже совсем скоро, через 10 минут. Напоследок обещаю исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю на радиодаче хиты Люси Чеботиной и Натальи Сенчуковой. Будем вместе.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радиодаче прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радиодача. Реклама.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.

0: зале. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+. Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
1: Как я по всему этому соскучился.
0: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех телевизорах страны. 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Утро. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Сергей Коровин. Звоню из города Омска. Я хочу поздравить всех своих знакомых с наступающим 1 сентября Днем Знаний и передать для них песню в исполнении Марины Федункив «А я все равно круче». Поздравляю, дорогие мои, с наступающим новым учебным годом. Хорошо там, где есть радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 19 часов. До фестиваля удачной песни осталось 29 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Больше всего студентов на бюджет поступило в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. По данным Миноборнауки, в лидерах также Свердловская, Ростовская, Новосибирская области и Башкирия. Всего в российские вузы уже зачислено 450 тысяч человек. Окончательные итоги подведут в конце сентября. Пищевые привычки и позитивное отношение к алкоголю плохо влияют на здоровье россиян. По словам Михаила Мурашко, он провоцирует развитие онкологии, и проблема до сих пор стоит остро. Также министр отметил, что сами пациенты просят государство принимать больше мер, чтобы оградить их от вредной привычки. Мурашко призвал родителей обращать внимание на поведение школьников, поскольку первый контакт с алкоголем или психостимуляторами часто приходится именно в молодежных группах старшеклассников. Дни открытых дверей пройдут в трех центрах женского здоровья Москвы в следующие выходные 5 и 6 сентября. Об этом сообщила замэр Анастасия Ракова. Гости смогут осмотреть кабинеты и оборудование, познакомиться с акушерами-гинекологами и задать вопросы о женском здоровье. Для посетительниц подготовили лекции, розыгрыши призов. Мероприятия пройдут в центрах женского здоровья при больнице имени Вересаева, больнице имени Иноземцева и при Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка». Необходимо предварительно зарегистрироваться через сервис TimePad. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Николай Баско, Владимир Пресняков, Олег Газманов и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Горячая десятка. Хит-парад на «Радио Дача».
2: Доброй пятницы! Желаю всем слушателям радиодачи. Мария Федорова с вами. И пора подводить летние музыкальные итоги в хит-параде «Горячая десятка». Напомню, премьера недели у нас сегодня будет. Татьяна Куртукова представит свою новую песню «Под одним небом». Обязательно в этом часе насладимся новинкой и строго по порядку расставим все те композиции, которые вы заказываете в эфире радиодачи чаще остальных. Сразу скажу, что два трека покинули чарт. «Распрощались мы с песней «Буду твоей кошкой» в исполнении Юлии Михальчик и с треком «Шутка» Григория Лепса и Акмаля. Эта песня продержалась в горячей десятке аж 17 недель. Но все хорошее когда-нибудь кончается, как пелось в одной известной песне, и приходит другое хорошее, например, в виде композиции «Самолеты» в исполнении Юлианы Карауловой. Сегодня 10-е место в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача».
0: Номер 10.

передачи его хит «Туман». И сегодня на 9-й строке «Горячие десятки». Кстати, буквально недавно на «Новой волне» сразил Николай Басков всех своей белоснежной улыбкой и идеальной внешностью. Многие его с Кеном сравнили. А как иначе? Скоро юбилей, сольные концерты артиста и, конечно же, юбилейный фестиваль «Удачные песни», в котором Николай Басков тоже примет участие 26 сентября в «Лайф-арене» в Москве. Остается 29 дней, друзья. Это про будущее. А сейчас давайте-ка вернемся в прошлое, а именно в год 2020, и вспомним, какая песня тогда была на вершине «Горячей десятки». А эта композиция «Я буду очень тебя беречь» в исполнении Стаса Михайлова. Насладимся ею прямо сейчас на радио «Дача». Я буду очень

Седьмое место в хит-параде «Горячая десятка». Композиция «Люблю, куплю, поедем» Кирилла Туриченко потеряла одну позицию по сравнению с прошлой неделей. А сам артист за это время решил перевоплотиться в кулинара. Хвастается в своих соцсетях шедевральными рецептами из детства. Гренки показывает, как делать бургеры из печенья и масла. В общем, вкусно и понятно. Ждем еще рецепты. И проводим наш пятничный вечер хорошо там, где есть радиодача. Давайте прямо сейчас пробежимся по нашему чарту. Напомню, что на 10-й позиции у нас сегодня премьера песни «Самолеты» в исполнении Юлианы Карауловой. На 9-м месте в общей сложности 23 недели в чарте песня «Туманы» Николая Баскова. На 8-й позиции тоже премьера, композиция «Голопузое детство» от группы «Интонация». А на 7-й строке летний хит «Люблю, куплю, поедем» в исполнении Кирилла Туриченко. Зафиксировали? Теперь узнаем тройку лучших песен про мечты. Ведь сегодня, 28 августа, отмечается праздник «День мечты». И вот что мы имеем. На 3-м месте дуэт Маши Распутиной и Филиппа Киркорова, песня «Мечта».

0: Реклама.
1: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Посто», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская, 1. Угрин 113-774-629-00.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
6: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: пора до горячей десятки. Сегодня занимает песня «Тату на сердце» в исполнении Аллы Рид. У самой артистки, кстати, татуировок нет, но песня есть, и она поднялась на одну позицию вверх по сравнению с прошлой неделей. А пятая строчка в нашем чарте без изменений. Ровно неделю назад здесь была песня «Счастливчик» Владимира Преснякова. Тут и осталось. Давайте слушать.
1: Номер 5.

ремейк на песню «Моя малышка», которая занимает сегодня 4-е место в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача». На прошлой неделе трек возглавлял наш чарт, но за эти 7 дней, увы, потерял аж 3 позиции. А что нужно делать правильно? Чаще заказывать песни в эфире «Радио Дача». Скоро расскажу, кто оказался в тройке лучших. А пока давайте побываем в городе, который славится своими невероятными закатами над Волгой и Окой. Город Нижний Новгород. Узнаем, какие новинки популярны там. На 3-м месте легкая композиция «Мотылек» в исполнении

0: Реклама.
1: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Последняя летняя пятница сегодня, друзья. Вроде бы только начали отдыхать, а уже снова в школу детей собираем. Ну и осень прекрасна по-своему. И прекрасен наш хит-парад «Горячая десятка», в котором звучат те композиции, которые вы чаще остальных заказываете в эфире «Радио Дача». И мы подобрались вплотную к лидерам этой недели. Бронзовое третье место сегодня принадлежит композиции «Happy End» Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Минус одна позиция по сравнению с прошлой недели.
2: Номер три.

0: которые свое время распределяют с умом. Не так давно был в Казани на новой волне и параллельно умудрился посетить приют для животных. Привез целый грузовик корма, игрушек и сделал настоящий праздник и питомцам, и волонтерам. И для нас каждый раз праздник, когда он в эфире «Радио Дача». Филипп Киркоров с новинкой «Луиза». И сегодня второе место в хит-параде «Горячая десятка». Скоро узнаем, кто же оказался на вершине чарта, но сначала насладимся премьерой недели. Послушаем свежую работу Татьяны Куртуковой, которая называется «Под одним небом».
1: Премьера на «Радио Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: ходим по тем же улицам, ждем иногда долго тот же автобус и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 120-1-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Радиодача представляет.
3: Море, пираты, сокровища.
2: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
3: Ну что, вперед к приключениям.
4: 6+.
5: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубов, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: www.kafe.world. Категория 12+.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
3: Как говорится, лучшее время – это молодость и пятница. В пятницу все молоды и полны сил. И у нас с вами есть силы подвести музыкальные итоги в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача». Пора выяснить, какая же песня оказалась на вершине чарта. Напомню, на третьем месте сегодня композиция Сергея Лазарева и Полины Гагариной «Happy End». Потерял одну позицию данный трек по сравнению с прошлой неделей, а вернее, поменялся местами с песней «Луиза» Филиппа Киркорова. Сегодня она на втором месте. А лидирует баллада «Эпилог» Димы Билана и Анны Асти. Благодаря слушателям песня прибавила 3 позиции по сравнению с прошлой неделей и доказала, что покидать лидерство пока не собирается. И мы послушаем прямо сейчас трек «Эпилог» на радио «Дача». А новые музыкальные итоги подведем уже в сентябре. С вами была Мария Федорова. Всем желаю шикарного вечера. И через несколько минут приглашаю вас на танцы в компанию программы «Диско Дача».
0: Номер 1.
4: В коридоре.

0: слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая радио «Дача». Меня зовут Арташ Елисей, я звоню из Рязани. Хочу передать огромнейший привет любимой бабушке Лидии и ее лучшей подруге Рае Рибовой. Прошу порадовать их и всех слушателей песенки, которые без их ручей. Всем хорошего настроения и классного вечера. Спасибо, радио.

0: мой круиз покорять Черное море. Конечно же, речь про наших суперфиналистов акции «Лето с сюрпризом» на радиодаче, Марину из Кохмы и Олега из Иваново. Именно они оказались сегодня победителями, и мы всей страной их поздравляем. А другим участникам и всем слушателям желаем не расстраиваться. Спасибо, что принимали участие. Но тут, знаете ли, дело удачи. А победители были определены случайным образом. Денис Клявер тому свидетель. Будут в эфире радиодачи еще акции, конкурсы, и будет море призов. Вы сможете все это выиграть. Все для вас. Главное, внимательно слушайте эфир и следите за обновлениями на сайте radiodacha.ru. А прямо сейчас мы танцуем в компании программы «Диско Дача». Мария Федорова с вами, тоже танцую и приветствую всех.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 16 градусов. Ветер северный, 1 метр в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 11, плюс 20 градусов. Ветер южный, 2 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: хиты любимые уже готовы, под которые будем отдыхать и зажигать. Певицу Максим послушаем, Полину и группу «Блестящие». Остаемся вместе.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: этот хит на слуху и все время остается актуальным. Почему? Да потому что поколения меняются, а темы-то извечные остаются прежними. Любовь, трудный возраст, называется этот хит. Уверена, легкий вечер у вас сегодня. Проводим его хорошо в компании радиодачи и продолжаем танцевать. Впереди у нас шикарная песня мистера Кредо. И сразу же после обещаю исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Все традиционно, специально для вас.
1: Удачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
5: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
4: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
9: Что?
8: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
2: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
2: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
10: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился!
4: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех телевизорах страны.
3: 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Зовут меня Татьяна. Звоню из города Уфалей, Челябинской области. Хотелось бы услышать песню «Натали. Замуж за лето». Желаю всем слушателям здоровья и доброго вечера. И огромное вам спасибо. Радио «Дача».

со всех сторон хороши слушатели радиодачи. Очень скоро себя покажут во всей красе на нашем юбилейном фестивале «Удачные песни», который пройдет 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Будем вместе петь, танцевать и наслаждаться яркими выступлениями любимых звезд. Среди них Анна Семенович, Стас Михайлов, Олег Газманов, Николай Басков и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И в ближайшие минуты будем танцевать от души этим пятничным летним вечером. Послушаем классные хиты на радиодаче от Марины Хлебниковой, группы «Республика» и группы «Стрелки» уже совсем скоро.

И всегда хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет. И для всех в эфире «Зажигательные танцы» в программе «Диско-дача». Мы продолжаем этот пятничный вечер вместе. Слушать будем Дебронкс и Натали, певицу Натали и группу «Рефлекс». Уже совсем скоро остаемся вместе.

0: Эта песня «Балалайка» в оригинале вышла 40 лет назад и стала одним из хитов того времени. Вот годы идут, пожалуйста, мы всегда готовы подпевать данные композиции снова и снова. В данный момент в исполнении Ди Бронкса и Натали. Впереди шикарный хит, танцевальная версия композиции «Дорога в облака» от группы «Браво». И будет исполнена заявка музыкальная в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер наш московский студийный 8495-995-255. Ждем поздравления, привет и всяческие пожелания. Мария Федорова с вами, приветствую вас.
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: 12+.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов. А я...

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился!
2: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех телевизорах страны.
4: 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бу, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Антон. Я из Волгограда. Хотел бы передать своему лучшему другу Николаю привет и заказать для него

0: ночью по работе теперь звонить, наверное, не получится. Хотят закрепить закон, что сотрудник не обязан отвечать на звонок по работе в нерабочее время. Пусть, дескать, отдыхает, сил набирается перед трудовым днем. Ну, а по поводу того, отвечать в итоге на ночные звонки или нет, зависит лично от нас, смотря кто звонит, смотря что скажет, а может быть и приедет. Приедет любимая порция замечательных хитов на радиодаче. Будем слушать Люси Чеботину, Славу и, конечно же, продолжаем танцевать в компании программы «Диско-дача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске облачно, температура плюс 14 градусов. Ветер юго-восточный, 1 метр в секунду, давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 11, плюс 20 градусов. Ветер южный, 2 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

Александра Барыкина. Предыстория, между прочим, была достаточно печальная. Девушка в итоге парня, автора стихотворения, не дождалась. Увы, ах, такое тоже случается. Но девушек много, так как и парней, собственно, каждый найдет свое счастье, я уверена. И осчастливим вас отличной музыкой на Радио Дача. Будем слушать и танцевать в компании Николая Баскова и Нюши уже совсем скоро.

Вот и пролялякали мы с вами лето. Через 3 дня осень придет, но мы не унываем, как говорится, ведь круглый год хорошо там, где есть радиодача и где хорошая музыка. Еще 10 минут будем танцевать в компании программы «Диско-дача». В финале часа исполним заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь обязательно. Всем пятничный привет отправляю.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: «Диско-праздник» начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Довин Миша. Я звоню вам из Твери. Хочу всем пожелать здоровья, хорошего настроения и всяческих благ. Заканчивается лето. Надеюсь, все хорошо его провели. И хотелось бы услышать Евгения Осин, «Плачет девушка в автомате».

верят в чудеса, и половина из них уверена, что с ними настоящее чудо происходило хотя бы раз. Сегодня тоже маленькое чудо. Пятница. Шикарный вечер летний проводим в компании «Радиодачи» и продолжаем наслаждаться любимой музыкой. Впереди ожидаются любимые хиты группы «Фабрика», Олега Газманова, «Хабиба», а также появится в эфире Филатов и Кэрос и Маша с композицией «Лирика». Послушаем всей страной.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Олег Газманов.

дотянуться до него, пора готовить наряды и про хорошее настроение не забываем, оно пригодится, ведь все-таки праздник намечается большой. Радиодача 20 лет отмечает в эфире и праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве, как я уже сказала, на юбилейном фестивале «Удачные песни». В этот вечер с нами будут все звезды эфира, среди них Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Ольга Зарубина, Чепик и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И классными хитами продолжим наслаждаться этим вечером на радиодаче. Впереди любимые песни Леонида Агутина, Аллы Рид и Евгения Осина. Будем вместе.

минут мы уже въедем в выходные, будем ими наслаждаться. Очень-очень будем наслаждаться, потому что это последние летние выходные, нужно провести их идеально. И идеальная музыка ждет вас далее на радиодаче. Послушаем Зайнаб Махаеву, Ирину Аллегрову. И в финале

0: Удачные объявления. По пути в офис. На работе. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
0: Группа «Комбинация».
2: Олег Газманов.
0: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
2: Полина Гагарина.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Дача Дача». Звоню из Москвы. Хочу передать привет Валентине, своей сестренке, с любовью очень большой. И хочу включить песню Маликова. Спасибо, «Радио Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно. Температура плюс 12 градусов. Ветер южный, 1 метр в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 11, плюс 20 градусов. Ветер южный, 3 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это «Радио Дача».

0: передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Если хочешь танцевать,

0: «Передача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов. А я...

далее. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: встреча представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно. Температура плюс 11 градусов. Ветер южный – 2 метра в секунду. Давление 770 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 11, плюс 22 градуса. Ветер южный – 6 метров в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но...

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.